perkusi anist Efter ett bit och kukuchi puff Не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро И палочка При всем при этом это прет Да еще как

Peter kussi and nist Eptet bitochi kutti bof Не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро И палочка При всем при этом это прет Да еще как. Давай.